политкартину, это Павлодар, а не Чикаго. Нам просто поебать на все, мы летаем без плана. Павлодар такой же, промышленный и мрачный, как тот город, кстати, Иллинойс, однозначно. Город ветров.

Шаг за шагом только дождями между домами мой друг и брат играет ноту в них наша жизнь так запомним словно сказочная были виртуальность реальность здесь люди скажу когда будет страшно я не боюсь пули боюсь разбитого сердца душевной боли одинокий вечер ночные в углу стоны кровь по рукам шаги я вижу мрак панические страх закрываются мои глаза любовь поработение сердце в чужих руках разбито как зеркало третий шанс полет в небеса запущена золотая стрела случайный старт смерть реинкарнация движение Я в ритм дождя падает слеза, горький лайм, одиночество печаль, тени на стене, повторяет равномерно на воде.

блокноты, в них наша жизнь. Это сага моей жизни. Сага моей жизни. Кровь по рукам, шаги, вижу мрак.

0: Mon égard.
1: Да, это что-то новое из нашей акустики, из нашей студии для клапс.

наркоты, еще и алкоголя. Вот живые мудаки, вычитают я только ради наживы. Мои текста, войны ундеграунд, вам даже и не снились. Когда команда подрастет в уровне, вам будет проблемы. С каждого сделаем фарш и котлету. Я не побоюсь отсидеть за убийство жалкого говна.